0: Кертис Сити. Из Владивосток FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам все.

0: Martina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: йога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город!
0: Ха. Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Все будет на

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
0: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: Эдга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим! Ваш

0: The women take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: This is Руслана and Бизон.

0: FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
1: Катастрофа!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Ха. Же!

0: listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
2: Community Radio для вас точных евро.

0: have Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City!

0: Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
1: Катастрофа!
0: Vladivostok FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
2: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
3: Давай поближе.
2: Еще ближе.
3: Приблизьтесь фолликулярно.
2: Такой близости мне недостаточно.
3: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Экстремальный Excelsior 9.
2: 9 Blades of Glory.
3: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Real men don't just shave their face.
4: Еще ближе.
3: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
2: It's follicle clothes for extreme glory.
3: The Excelsior Extreme 9.
0: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine

0: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Пора не пилому, все будет четко, надо лишь остаться целому.
0: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап, хап, хап, Серега!

0: Ruslana here, your DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. In the police only one foot. Ням-ням-ням.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в...

0: star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.

0: был, не думая себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Дайна, Дайна, wanna be love. Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: This song is called Taxi.